Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

follow me. Rise up, be free. Infinity. It's that time.

0: Никогда не переставай быть требовательным к себе и никогда, ни за что, не перекладывай на кого-то другого ответственность за свою жизнь.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Я

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: О, я знаю. Это мой.

0: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В Бобруйске 8 часов утра.

0: через эфир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Нужен конкретный результат. Александр Лукашенко в Минской области посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии имени академика Романа. Это уникальный научный центр в структуре НАН. Контртеррористический форум пройдет в Минске 7-8 октября. Ожидается участие делегаций 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. В программе конференция «Научно-практическое заседание». Запланированы совместные учения. Шклов готовится к дожинкам 2026. Город преобразился главному празднику тружеников села. В преддверии торжества в населенном пункте завершается масштабное благоустройство. В парке созданы новые зоны отдыха. С 8 по 10 октября Бобруйск станет центром межрегионального сотрудничества двух стран. Десятки делегаций из 60 государств объединятся для участия в 14-м форуме городов-побратимов Беларуси и России. 10 октября пройдет прямая телефонная линия на предприятиях ЖКХ Бобруйска. С 9 утра до 12 дня жители города на Березине смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. С номерами телефонов можно ознакомиться на сайте bobrulife.by. С 6 октября батареи стали теплыми в социальных объектах, детских садах, школах, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, объектах соцобеспечения, музеях, библиотеках, гостиницах. Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии информирует о старте ежегодной кампании по вакцинации против гриппа и призывает сделать прививку.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 8-02-25-43-68-06-43-67-08. УАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуется повар, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 802-25-72-12-78 с 8.00 до 16.00. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 55%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ! БНБ!
3: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет «Билд», город Бобруйск, улица Минская, 138.
3: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Косы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как в ладони, ритм говорит.

0: Большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,39, за 100 российских дают 3,60 белорусских. За 9 месяцев выручка за лечебно-оздоровительные услуги выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 1 миллиард 88 миллионов рублей. Сейчас ведется работа по развитию и укреплению материально-технической базы санаториев. На покупку оборудования, строительство и реконструкцию потрачено почти в 1,5 раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. В Беларуси один из хлебзаводов начал выпускать необычные торты для будущих родителей. Это доступный способ провести популярные праздники, которые помогают узнать будущий пол ребенка. Каждый десерт создается вручную. Медовые коржи пропитывают ароматным сиропом и соединяют кремом со сгущенкой. На этом этапе в самое сердце деликатеса добавляется яркий цвет. Чтобы ни одна деталь не выдала секрет раньше времени, кондитер укладывает сверху белоснежное суфле и наносит рисунок, который напечатан на специальном принтере. Во Франции 78% молодых людей считают, политическое руководство страны не способно обеспечить им стабильное будущее. Около 64% респондентов не доверяют кандидатам на пост президента и считают, они не будут учитывать интересы молодых людей. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,39, за 100 российских дают 3,60 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 50 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $96.05 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8 утра до 4 дня. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 55%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены благодаря метам. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: На первый взгляд серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене.

0: Просят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Министерстве экономики Беларуси сообщили о включении в перечень преференциальных 44 проекта с общим объемом инвестиций без малого 3 миллиарда рублей. Идеи охватывают обрабатывающую промышленность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, оптовую и розничную торговлю, индустрию развлечений и отдыха.
0: Город.
1: Накануне председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин провел еженедельное оперативное совещание. На контроле широкий спектр вопросов, которые требуют быстрого реагирования. Инклюзивное пространство, строительство и благоустройство. На заседании также обсудили темы несанкционированной торговли, эпидемиологическую обстановку. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Власти Молдовы ввели на 60 дней режим ЧП в гидрологии. Причина в критическом снижении уровня воды в реках. Обмеление угрожает работе водозаборной станции, которая обеспечивает водой 11 населенных пунктов. В стране уже действуют ограничения. Запрещены мойка улиц и наполнение бассейнов, а предприятия непродовольственного сектора обязаны сократить потребление жидкости как минимум на 20 пунктов.
0: Вот это да!
1: Учительница математики увидела вещий сон и выиграла 120 тысяч долларов. Женщина несколько месяцев назад увидела, как удачно купила лотерею, а в ночь перед приобретением билета в голове внезапно возникла нужная комбинация. Ее девушка и решила использовать. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 55%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375 44 717 12 12.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, ВТ-канала и даже правоохранительных.

Сладкая штучка. В Бобруйске 11 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Минске стартует масштабный контртеррористический форум стран СНГ и ШОС. Представители более 30 стран обсудят, как единым фронтом противостоять терроризму, экстремизму и строить новую архитектуру безопасности. Во второй день пройдут учения «Евразия-антитеррор-2026».
0: Новости спорта.
1: В первом матче домашней серии «Динамо-Шинник» принимал красную машину «Атлант». В третьем периоде хозяева сократили отставание до минимума, но перевести встречу в овертайм не смогли. Итог – поражение со счетом 3-4. Следующий поединок динамовцы проведут 9 октября против череповецкого «Алмаза».
0: В мире.
1: Латвия продолжает добровольно лишаться традиционных отраслей экономики. Следом за рыбным промыслом Рига под давлением Брюсселя вынуждена уничтожать и собственное сельское хозяйство. Согласно планам Министерства земледелия, к 2027 году в стране должно остаться всего 94 тысячи дойных коров из нынешних 120.
0: Вот это да!
1: В России разрабатывают уникальный биопластырь с гиалуроновой кислотой. Он предназначен для борьбы с рубцами и позволит значительно уменьшить заметность шрамов. Материал напоминает вату, наклеивается на свежую рану и рассасывается кожными покровами в течение недели.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 55%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Это утро будет бодрым. Zephyr FM.
1: Так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Доброе утро! Сегодня среда, 7 октября, самое спокойное и, пожалуй, самое честное время недели. Суета понедельника уже улеглась, а пятничная спешка еще, возможно, даже не началась. Сегодня можно выдохнуть, выпить кофе свой, не на бегу, а глядя в окно и просто спокойно поработать. Среда – это маленькая суббота для тех, кто умеет ценить момент. Пускай этот день будет для вас именно таким, мягким и продуктивным. А я на Лимята сделаю чуть теплее с помощью трека от Анны Немченко и Давы.
1: Так звучит город. Зефир FM.

0: Напомню, что сегодня среда, середина рабочей недели, 7 октября. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. А в Беларуси сохранится мягкая осенняя погода, что не может не радовать. Днем воздух прогреется от 14 до 22 градусов тепла. Существенных осадков в областных центрах вроде не ожидается. В Могилевской нашей области температура воздуха поднимется сегодня до 17 градусов тепла. Теплее всего будет в Бресте, а ночью температура составит от 7 до 12 градусов тепла. А вот, кстати, в Бресте возможен слабый туман. Ну что ж, мы наслаждаемся теплой осенней погодой. Ну, конечно же, это будем делать на самой сладкой радиоволне.
1: Встречай утро на Зефир-ФМ.

Ну что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. Сегодня 7 октября, у меня для вас отличные новости, лентяи. Все эти годы мамы, мы, женщины, и все время застилали кровать, заправляли сразу после пробуждения. А вот вредно для здоровья, как оказывается. Да, и это не шутка. Британские ученые выяснили, что если оставить постель раскрытой, то солнечные лучи и приток вообще воздуха убьют полевых клещей. Так что если вы сегодня утром просто набросили одеяло сверху, ну что ж, поздравляю, вы провели полноценную дезинфекцию спальни. А я, Налимята, пока продемонстрирую ваш день отличной музыкой в конце этого часа. Райт Далтон. Далее послушаем группу 5 утра.

0: делиться музыкальными хитами на Zephyr FM. Услышимся со мной уже в следующем часу.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: 8 октября в Минске пройдет заседание Совета председателей Верховных судов СНГ. Участники обменяются мнениями по актуальным вопросам, приоритетным направлениям и формам сотрудничества судебных органов. Мероприятие способствует укреплению сотрудничества в сфере правосудия.
0: Город.
1: 10 октября с 9:00 до 12:00 будет организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города Бобруйска. Подробную информацию можно найти на сайте bobrulife.by и в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Во Франции началась третья волна протестов. Это уже не подростковый бунт, а общенациональная забастовка, выросшая из требований об образовании. Волнения происходят на фоне экономического кризиса и государственного долга, который превысил 3,5 триллионов евро. 80% задержанных несовершеннолетние. Полиция применяет к ним дубинки, слезоточивый газ и шумовые гранаты.
0: Вот это да!
1: Записная книжка легендарного вокалиста Queen с ранними вариантами песен ушла с молотка за 366 тысяч долларов. Помимо вещей артиста на торгах за 301 миллион долларов была продана черная армейская куртка Майкла Джексона с золотым декором.
0: Новости компании и корпорации на Zephyr FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 55%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.

0: Ну что, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и напомню, сегодня 7 октября, среда. Посмотрите в окно. Середина осени, друзья, середина недели, и самое время немного замедлиться. Понедельничная тревога уже прошла, а пятничное предвкушение еще даже не началось. Есть только сегодняшний день, чашка горячего чая или кофе. Пускай эта среда пройдет для вас максимально спокойно и уютно, а я на Лимята создам правильное настроение с помощью хитов Ярбонс.
1: Не ешь, а слушай. Зефир ФМ.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

когда ты не со мной, так далеко меня терзает холод. Твой бархат кожи, блеск волос, губ алых солод. Без тебя сам не свой, я не один, меня как будто нет. И черная дыра в груди ищет свою планету.

Мои чувства с каждой секунды к тебе сильнее и сильней. Для меня никого ближе нет, никого нет родней. Ты на года, на века, навсегда я с тобой летаю. Ты будешь счастлива со мной, я тебя

0: 12.23 на Зефире ФМ. С вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, давайте узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А я напомню, что сегодня среда, 7 октября. И гороскоп на сегодня делает нас чувствительнее, эмоциональнее в любых отношениях. Даже связь с коллегой, которой мы исключительно говорим по утрам «Привет, ты незначай спрашиваем, как дела?», будет насыщенной и приятной. А вот с чем стоит быть аккуратней, так это с нашими аппетитами. Они сейчас растут в геометрической прогрессии, сказать себе «нет» будет, ну, очень-очень сложно сегодня. Так что, друзья, стараемся держать себя в руках, не игнорируем яркие заявления и мелочи, которые нас триггернули. Все это очень важно и может повлиять на наше будущее. Ну, а верить гороскопу или нет, я Налимята, как всегда, говорю, это дело каждого. А оставаться на волне 95.4 обязательно.
1: Дневной зефир.

0: Только в кризисные моменты мы задаемся вопросом, зачем живем.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовали продажи китайского флагмана гибридного кроссовера Li Auto L9 нового поколения. Запас хода впечатляющие 1650 км, а емкость батареи выросла сразу на 39% и достигла 72 кВт-часа. Два электромотора выдают суммарно 571 лошадиную силу, до сотни за 4,9 секунды. Зарядка от 10% до 80% занимает всего 10 минут. Главная новинка – активная гидроподвеска, руление по проводам и поворотные задние колеса. Радиус разворота всего 5,3 метра. Габариты солидные. Длина 5255 мм. 22-дюймовые диски. 9 цветов кузова, включая эксклюзивный двухцветный Ливис. Цена от 390 тысяч рублей. А в максимальной комплектации до 480.
1: Про машины для людей.
2: «Лада Гранта» получила заводскую битопливную версию ЛПГ. Теперь седан работает на бензине и пропан-бутане. Сборку ведет партнер «АвтоВАЗа» – итальянская компания АТС Авто, специализирующаяся на газомоторных авто. Под капотом проверенный 1,6-литровый мотор мощностью 90 лошадиных сил в паре с механической коробкой передач. Газовый баллон на 42 литра размещен в нише запасного колеса. При этом штатный бензобак сохранен. Суммарный запас хода при полной заправке обоих баков достигает 1000 километров. Главное преимущество заводской версии – полная гарантия от АвтоВАЗа. Стоимость новинки пока не объявлена.
1: Дай газу!
2: Jaguar представил новый электроседан Type 01 AV, будущую основу модельного ряда бренда. Автомобиль длиной 5 метров 24 сантиметра выполнен в минималистичном стиле концепта Type 2.0 с длинным капотом и покатой крышей. Три электромотора суммарно выдают 1015 лошадиных сил и 1365 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до 100 км в час занимает всего 3,2 секунды. Полный привод и батарея на 118 кВт-часа обеспечивают высокую динамику и солидный запас хода. Зарядка с 10 до 80% на станции 350 кВт занимает 22 минуты. Удобно в дальних поездках.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: А знаете, друзья, почему сегодня после рабочего дня стоит отложить телефон подальше? Потому что именно 7 октября отмечается неофициальный, но очень приятный праздник – День ванной. Да, это не просто повод погреться в этот осенний день. Теплая вода с морской, например, солью или любимыми эфирными маслами, но неважно. Это настоящая антистресс-терапия. Она снимает мышечное напряжение, замедляет бешеный ритм мысли и помогает по-настоящему выдохнуть после рабочего тяжелого дня. Так что самое время подумать, как вы будете наливать воду, взбивать шапку пушистой пенки и дарить себе абсолютный релакс. Организм вам сегодня вечером скажет огромное спасибо. Ну, а я продолжаю свой дневной эфир. Услышимся уже в следующем часу. Кстати, напомню, что с 13 до 14 часов наша традиционная игра в прямом эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Участники учений ОДКБ «Нерушимое братство 2026» и «Барьер 2026» направляются в Беларусь. Будут отрабатываться вопросы подготовки и проведения миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ. Специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения. Мероприятия плановые и не направлены против третьих стран.
0: Город.
1: Представительницы Ленинского районного отделения Белорусской партии «Беларусь» во главе с председателем Еленой Лисицей вручили четырем семьям батьковы кашули. Льняные рубахи – подарок от президента. Для семей это настоящий оберег, который будет напоминать о взрослении малыша и защищать его от невзгод. Подробнее на boberlife.by.
0: В мире.
1: Здравоохранению Латвии не хватает более 500 миллионов евро. Еще одна серьезная проблема – нехватка врачей и медицинских сестер. Из-за этого увеличиваются очереди на обследования и приемы, а диагностика заболеваний откладывается. Это влияет на продолжительность жизни населения.
0: Технологии.
1: Национальный аэропорт Минск рассматривает внедрение отечественных ИИ-технологий. Сервисы будут направлены на повышение качества обслуживания пассажиров. Цель – сделать аэровокзал современным технологичным хабом, где каждая деталь работает на удобство и безопасность пассажира.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 55%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидромета. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Маленькая пятница, друзья, и экватор нашей рабочей недели. А чтобы перелистать этот экватор на максимальной скорости, нужен правильный вид топлива, друзья. И сегодня Вселенная дает нам для этого отличный повод. Ведь в прямом эфире я, Налимята, разыграю пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. И можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города нашего Бобруйска. А чтобы прямо сейчас ее выиграть, ответьте на мой такой вопрос. В каком городе впервые начали готовить пиццу, друзья? Отправляйте свой вариант ответа на короткий номер радио 9544 и выиграйте пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». А в конце этого часа мы определим победителя.
1: Дневной зефир.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Друзья, планируйте обед правильно. Откладывайте гречку, заказывайте свою идеальную маргариту, а лучше выиграйте ее, участвуя в нашем розыгрыше в прямом эфире. На волне 95.4. Бодрая среда в самом разгаре, а я продолжаю заряжать вас отличным настроением. Оставайтесь на волне Зефир FM. Но прямо сейчас, чтобы выиграть пиццу-маргариту, ответьте на мой такой вопрос. В каком городе впервые начали готовить пиццу? Думаете, только это недолго, а лучше всего прямо сейчас. Набирайте свой ответ в виде смс и отправляйте на короткий номер радио 9544 и выиграйте пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Дневной зефир.

13.50 на самой сладкой радиоволне. С вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша в прямом эфире. Разыгрывали пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. По улице Социалистическая, 125, с большим выбором итальянской и азиатской кухни. А чтобы выиграть эту самую пиццу, нужно, как всегда, было внимательно слушать мой вопрос и ответить на него не только правильно, но и желательно, конечно, впервые всех. А вопрос сегодня звучал так: в каком городе впервые начали готовить пиццу? Ну, конечно же, это город Неаполь в Италии. Там есть большая такая огромная пиццерия, которая работает очень и очень уже давно. И наш сегодняшний победитель – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 4117. Мы вас поздравляем. Вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся. Ну, конечно, немного позже расскажем, где и как забрать свой приз. А остальные настраивайте волну 95.4 и наслаждаемся не только музыкальными хитами, а каждый час у нас актуальные новости города и страны.

может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: 8-9 октября Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ. Главы государств на заседании рассмотрят вопросы сотрудничества в рамках Содружества. В этом году объединение отмечает 35-летие. Белорусский лидер в ходе своего выступления обозначит позицию республики по ключевым направлениям работы сообщества, а также расскажет о возможных путях развития и имеющемся потенциале организации.
0: Город.
1: Бобруйск с 8 по 10 октября станет местом притяжения друзей и партнеров из двух стран-соседок. Участниками и гостями 14-го форума городов-побратимов станут представители 24 белорусских и 36 российских населенных пунктов. Совместное сотрудничество между государствами – очередной виток развития в наших добрососедских отношениях.
0: В мире.
1: Финляндия оказалась во власти разрушительного циклона. Сильный штормовой ветер обесточил тысячи жилых домов. Особенно сложная ситуация на западе страны и в прибрежной зоне. Плотная стена дождя серьезно изменила обстановку на дорогах. В северных регионах спасатели действуют в усиленном режиме, а энергетики стараются восстановить подачу света в пострадавшие районы.
0: Вот это да!
1: Купленную за $30 картину продали за $1 350 000. Полотно с 10 морскими ракушками обнаружили этим летом на распродаже имущества в Мичигане. Коллекционер приобрел ее, заметил подпись автора и решил выяснить происхождение работы. Оказалось, это раковины олдермена Мириама, американской художницы-сюрреалистки, написанные в 1951 году. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 70%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Благодрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Этот воздух, как в ватагу стоит. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит. Это

0: Вы на самой сладкой радиоволне, и с вами по-прежнему. Но, ребята, напомню, что сегодня среда, на 7 октября. И что ж, осень. А если рабочий день уже успел вас вымотать, лучшее лекарство сейчас – это осенние улицы. Да, оставьте дела, если есть такая возможность. Хотя бы вот на 15 минут возьмите стакан кофе или чая, или просто пройдитесь. Сегодня идеальное время для того, чтобы пройтись. Среда, пауза в середине недели, а природа вокруг, от желтых берез до красивых кленов, работает как антистресс. Это говорят специалисты и советуют прогулки по осеннему парку. А пока вы гуляете, знаете, вы совершаете настоящее медицинское чудо. Ровно один час такой размеренной ходьбы в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний аж на 70%. Дышите глубже, смотрите по сторонам и лечите себя красотой. А я, ребята, пока вам оставлю отличную музыку.
1: Дневной зефир.

0: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Середина часа на Зефире ФМ. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. И с вами по-прежнему Нелли Мята. Сегодня 7 октября. Идеальный день, чтобы отложить дела и пойти гулять. Прекрасная погода. У меня за окном солнце, тепло, красота. И даже не скажешь, что осень. А осенний воздух сегодня особенно, да, хорош. И запомните, друзья, одну цифру. 1 час равномерной ходьбы в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний аж на 70%. Так что надевайте куртку, ловите остатки тепла и идите в парк. Если нет возможности сейчас, ну ничего, можно сделать это вечером. И ваше сердце скажет спасибо. А мы продолжаем дневной эфир.
1: Z. Зефир.

0: Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

0: Вы на волне из эфира FM, с вами по-прежнему Налимята, и что я хочу сказать? А скоро нас ждет звездопад. Ночью смотрим в небо. В ночь с 8 на 9 октября белорусы смогут увидеть пик звездопада Дракониды. Максимум ожидается около 4 утра 9 октября. Новолуние сделает небо особенно темным и отличным условием, чтобы заметить метеоры. А еще Дракониды движутся медленно и иногда оставляют за собой легкий красноватый след. Ну что ж, ждем это прекрасное событие, но пока вы на волне Зефир FM, значит, наслаждаемся здесь и сейчас музыкальными треками. Далее послушаем Эда Ширана. А быстрее всех будет Клава Кока с треком «Моем сердце». Мое эфирное время подошло к своему завершению. Всем прекрасного дня. Услышимся уже завтра на волне 95.4 с 11 утра.
1: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу. Авторские программы. Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным. Главы государств коснулись особо актуальных тем повестки дня. Обсудили отдельные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Президенты договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане.
0: Детали.
1: В Беларуси против гриппа уже привились более 70 тысяч человек. К слову, ситуация по острым респираторным инфекциям в стране остается стабильной и контролируемой. Преобладают негриппозные вирусы. Традиционный рост заболеваемости ожидают в конце января, начале февраля.
0: В мире.
1: В аэропорту Лос-Анджелеса столкнулись два самолета. Лайнер американской авиакомпании, выруливая на взлетно-посадочную полосу, задел крылом канадское воздушное судно, которое прибыло из Торонто и стояло у терминала для высадки пассажиров. В результате инцидента транспортные средства получили серьезные повреждения.
0: Вот это да!
1: Землю настигнут магнитные бури. Все из-за мощных взрывов на Солнце. Накануне произошли две мощные вспышки, которые выбросили в космос два крупных облака плазмы. Они движутся к планете. Такие возмущения, напомню, сказываются на здоровье людей. Возможны скачки давления, головные боли, проблемы с сердцем, перепады настроения, бессонница и обострение заболеваний из-за стресса организма.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: УАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуется повар, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8.00 до 16.00. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 70%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены благодарометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Противодействие терроризму и экстремизму. Беларусь объединила усилия ШОС, СНГ и других международных структур, чтобы вместе выработать четкие механизмы ответа на современные вызовы. В Минске проходит контртеррористический форум. Участники из более чем 30 стран обмениваются практиками противодействия угрозам безопасности и обсуждают форматы партнерства в этом направлении.

0: Телефон.
1: В Могилевской области 10 октября фестиваль «Ярмарку тружеников села Дожинки-2026» примет Шклов. Помимо насыщенной культурной программы, для гостей будет организована широкая торговля. Ряды растянутся на более чем 1,5 километра, почти в 2 раза превышая прошлогодние.
0: В мире.
1: Волна массовых протестов, которая прокатилась по Франции, стала ярким индикатором глубоких финансовых трудностей государства, эксперты опасаются. Эта ситуация способна спровоцировать серьезный экономический кризис в масштабах всей Европы. К слову, уровень госдолга страны вплотную приблизился к 120% от ВВП.
0: Новости спорта.
1: Знаменитый Лионель Месси провел свой 208-й матч за сборную Аргентины. В прощальной встрече 39-летний футболист вышел на поле против Бенина, а проводить легенду на стадион «Монументаль» в Буэнос-Айресе пришло более 80 тысяч зрителей. К слову, мужчина появился на траве вместе со своими 3 сыновьями.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 70%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Благодрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Да добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,42, за 100 российских дают 3,58 белорусских. МНС напоминает физлицам, владельцам недвижимости, земельных участков и транспортных средств о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов за 2025 год. Срок не позднее 16 ноября. Оплатить можно 3 способами: в личном кабинете плательщика на сайте ведомства, через систему ЕРИП, в отделениях банков и почтовой связи. В Беларуси идет активная уборка второго хлеба. Накоплено картофеля с 63% площадей. Лидер по темпам и урожайности – Могилевская область. Самая большая территория среди регионов в Минском – свыше 6 тысяч гектаров. Также собрано без малого половины участков сахарной свеклы. Темпы превышают прошлогодние. К слову, зерна намолочено более 9,5 миллионов тонн. Купленную за $30 картину продали за 1 350 000 долларов. Полотно с 10 морскими ракушками обнаружили этим летом на распродаже имущества в Мичигане. Коллекционер приобрел ее, заметил подпись автора и решил выяснить происхождение работы. Оказалось, это раковины Олдермена Мериама, американской художницы-сюрреалистки, написанные в 1951 году. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,42, за 100 российских дают 3,58 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 58 копеек. Эталон и сорт нефти Brent сейчас на отметке $96.05 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8 утра до 4 дня. Бизнес-новости на Зефир-ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха ночью плюс 9. В дневные часы термометр покажет до 20 с плюсом. Влажность 75%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет «Билд», город Бобруйск, улица Минская, 138.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
4: Сделано в Белоруссии.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ. Главы государств на заседании рассмотрят вопросы сотрудничества в рамках Содружества. В этом году объединение отмечает 35-летие. В Минске стартовал масштабный контртеррористический форум стран СНГ и ШОС. Представители более 30 стран обсуждают, как противостоять терроризму, экстремизму и строить новую архитектуру безопасности. Во второй день пройдут учения «Евразия-антитеррор-2026». В Могилевской области 10 октября фестиваль «Ярмарку тружеников села Дожинкин-2026» примет Шклов. Помимо насыщенной культурной программы, для гостей будет организована широкая торговля. Ряды растянутся на более чем 1,5 километра, почти в 2 раза превышая прошлогодние. Бобруйск с 8 по 10 октября станет местом притяжения друзей и партнеров из 2 стран-соседок. Участниками и гостями 14-го форума городов-побратимов станут представители 24 белорусских и 36 российских населенных пунктов. Представительницей Ленинского районного отделения белорусской партии «Белая Русь» во главе с председателем Еленой Лисицей вручили 4 семьям батьковы кашули. 10 октября с 9 до 12 будет организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях ЖКХ. Подробную информацию можно найти на сайте bobrlife.by и в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В первом матче домашней серии «Динамо-Шинник» принимал красную машину «Атлант». В третьем периоде хозяева сократили отставание до минимума, но перевести встречу в овертайм не смогли. Итог – поражение со счетом 3-4. Следующий поединок «Бобры» проведут 9 октября против череповецкого «Алмаза». В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха ночью плюс 9, в дневные часы термометр покажет до 20 с плюсом. Влажность 75%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир FM» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Погоня за идеализированным счастьем ведет к разочарованию. Вместо этого источником настоящего покоя становится умение находить красоту и спокойствие среди трудностей.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовали продажи китайского флагмана гибридного кроссовера Li Auto L9 нового поколения. Запас хода впечатляющие 1650 км, а емкость батареи выросла сразу на 39% и достигла 72 кВт-часа. Два электромотора выдают суммарно 571 лошадиную силу, до сотни за 4,9 секунды. Зарядка от 10% до 80% занимает всего 10 минут. Главная новинка – активная гидроподвеска, руление по проводам и поворотные задние колеса. Радиус разворота всего 5,3 метра. Габариты солидные. Длина 5255 мм. 22-дюймовые диски. 9 цветов кузова, включая эксклюзивный двухцветный Ливис. Цена от 390 тысяч рублей. А в максимальной комплектации до 480.
1: Про машины для людей.
2: «Лада Гранта» получила заводскую битопливную версию ЛПГ. Теперь седан работает на бензине и пропан-бутане. Сборку ведет партнер «АвтоВАЗа» – итальянская компания «АТС Авто», специализирующаяся на газомоторных авто. Под капотом проверенный 1,6-литровый мотор мощностью 90 лошадиных сил в паре с механической коробкой передач. Газовый баллон на 42 литра размещен в нише запасного колеса. При этом штатный бензобак сохранен. Суммарный запас хода при полной заправке обоих баков достигает 1000 километров. Главное преимущество заводской версии – полная гарантия от АвтоВАЗа. Стоимость новинки пока не объявлена.
1: Дай газу!
2: Jaguar представил новый электроседан Type 01 AV, будущую основу модельного ряда бренда. Автомобиль длиной 5 метров 24 сантиметра, выполнен в минималистичном стиле концепта Type 2.0, с длинным капотом и покатой крышей. Три электромотора суммарно выдают 1015 лошадиных сил и 1365 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до 100 км в час занимает всего 3,2 секунды. Полный привод и батарея на 118 кВт-часа обеспечивают высокую динамику и солидный запас хода. Зарядка с 10 до 80% на станции 350 кВт занимает 22 минуты. Удобно в дальних поездках.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного октябрьского вечера. Среды, 19.07 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментариях нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сыну Леденченко Вячеславу. Любим сильно, обнимаем, береги себя. Мишка Панфиленко, летит тебе привет из Мозыря. Приветик получили, сразу улетел ответ. Юлька закончила работу, а девочка вчера проспала в школу и очень расстроилась по этому поводу. Твои родители. Теплые домашние обнимашки, целовашки летят самому милому, любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Родной, все у нас без изменений. Лечим кашель, в понедельник будем всем составом ждать. Береги себя, любим, до луны обратно. Обнимаем всей душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята, любимая женушка Лебедиха. Летит скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, сегодня ходила в грибочки с Кубой Наташей, много набрали, будем закатывать. На завтра вроде как отмена, буду точно знать позже, дам знать завтра, мы крепко тебя любим, скучаем и целуем. Ждем поскорее домой от мамы, братиков, сыночков, огромный приветик. Поцелуйчик, позитивного настроения, вечерочка, сладеньких снов, твоя любимая семья Ладинских. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, я не поняла, где мой приветик? Люблю тебя больше, чем ты думаешь. Ты мое сегодня, мое завтра и мое самое любимое всегда. Ты моя улыбка, мое счастье и самый любимый человек. Я очень тебя люблю, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду, безумно люблю. Шалом, Бобруйск, пишет Светлана Дегтярева. Самый солнечный приветик отправляется родному Шманженьке. На районе все стабильно и спокойно. Я сегодня с приветиком и твой уже в пути. Хорошего вечера, береги себя и спокойной ночи. Обняла. Большой любящий приветик Щемареву Диме. Родной мой муж, я очень сильно тебя люблю и скучаю. Ты самый дорогой для меня человек. Очень рады были видеть. Два приветика сегодня получила, у нас все хорошо. Артем передает крепкое рукопожатие. От Полины сердечко, от меня миллион поцелуев. Хорошего вечера и сладких снов. Не думай скучать. С любовью, жена. Передайте приветик от Кристины Сергею Матушеву. Любимый привет, у меня все хорошо, надеюсь, у тебя тоже. Очень скучаю, очень рада была услышать тебя. Будь всегда в таком настроении. Я очень тебя люблю и очень жду встречи. Через неделю будем вместе. Все, родной, еще раз люблю. Сладких снов. Осенний привет летит из Дзержинска для Дмитрия Цоя. Димон, ты не один, помни об этом. Пусть силы не заканчиваются, впереди шикарное будущее. Жду приветик от тебя. С уважением, Максим. Привет среды летит родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Сегодня получили твой приветик, свой отправили. Береги себя, здоровье и свой мир. Пусть удача всегда будет с тобой. Все-все-все передают тебе привет. Обнимаем нашими сердцами. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Октябрьский шалом в эфире.
2: Сделано

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Хотим передать привет нашему родному рабец Егору. У нас все хорошо, едем из Речицы. Галчонок и булочка рядом, от тебя приветик получили. Хорошего вечера, ждем, любим и скучаем. Твоя семья. Самый любящий и скучающий приветик братику и сыночку Людвикевичу Александру. А у нас все хорошо, Валентина Петровна уже в гостях, передает большущий приветик. Ну а мы почти на старте, выезд ранний, посылаем тебе лучики любви и тепла, мы всегда рядом. Любим, очень ждем, скучаем и крепко-крепко обнимаем. Хорошего вечера, сладеньких снов, твоя семья. Всем доброго вечера желает Мария Цейко. Передаем теплые нежные объятия, море любви и поцелуев моему любимому мужу Цейко Денису. Все хорошо дома, родители еще не приехали, скучают и любят тебя. Замечательного настроения, мой единственный. Безумно скучаю, прижимаюсь, целую всего, люблю больше, чем может вместить мое сердце. Всегда рядом, всегда в сердце, всегда вместе, твоя жена Мария. Хочу передать теплый любящий привет моему брату Ромашке. У Максика все хорошо, заживает. Он уже активный, у нас тоже хорошо, все, не болеем. Жду от тебя приветик или звоночек. Целую, обнимаю, хорошего вечера, сестра Настя. Привет, ты обнимашки летят любимому братишке Александру, пишет Катерина Дриневская. Желаю хорошего вечера и отличного настроения. У меня все хорошо, дети у папы отмечают его день рождения. Буду отдыхать со второй сменой, пока режим не настроили. Поздно ложимся спать. Виталина передавала тебе привет и пожелание быть смелым, ничего не бояться. Очень тебя люблю, крепко обнимаю. Береги себя, Саня. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый, я у бабули, тебе от нее привет. Любит, скучает, ждет домой. И я очень сильно люблю тебя и безумно сильно скучаю. Завтра жду с нетерпением, мне нужен только ты один. Сладеньких снов, душа моя! Летит любящий приветик моему любимому мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. У меня печалька, не видать мне отпуска и отпускных. Коллега сегодня сломала ногу. Ну ты не беспокойся, все будет как договорились. Главное, выздоравливай и береги себя. Люблю, целую, обнимаю, твоя любящая жена. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Летит любящий домашний приветик нашему любимому дорогому сыночку Александру. Теплого, уютного вечера, сыночек. Богатырского здоровья, удачи и везения. Все обязательно будет хорошо. Мы с нетерпением ждем тебя и бесконечно любим и сильно скучаем. Ты, главное, береги себя. Ты наша опора и надежда. Храни тебя, Господь. Целуем крепко и обнимаем. Твои мама и папа. Никита Дмитриевич, здравствуйте, любовь моя. Письмо получено по желанию учтены. У нас все хорошо. Радует, что у тебя хорошие моменты. Молоточек, сегодня проснулась с ощущением, будто ты рядом. Скоро так и будет. Обнимаю и люблю вас очень, мой муж. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Бусенок, все у нас хорошо, сейчас дома. Люблю очень, жду и скучаю очень сильно от моих родителей. Привет тебе и обнимашки. Хорошего вечера и добрых снов. Целую в мой носик. Твоя любимая жена. Оставайтесь с нами, друзья. Октябрьский шалом на самом сладком.
0: Вечерний зефир.

позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Теплый и скучающий привет сэру Радченко. Прибыла на вечернюю трапезу к вашей маме. Сидим, болтаем и вас вспоминаем. Получила ваше приглашение на субботний бал. С удовольствием удостою вас своим визитом и не откажу себе в возможности побеседовать с вами. До скорой встречи, уважаемые. Целую. Передаю домашний приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У нас сегодня очень теплый, красивый весенний день. Иду за доченькой в школу, попросила ее встретить. Вчера вечером звонил Артем, передавал привет, говорил, что двое одногруппников уходят. Я очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю. Береги себя, целую, твоя жена. Передаю привет Косареву Егору, пишет Антон Кузьмич. У меня все нормально, еду с работы, сегодня в Москве достаточно тепло. Планирую сесть, писать тебе приветик, еще сделаю какие-нибудь фотки с ребятами. Следующим летом, дай бог, едем на море, а потом на Урал, работаю без выходных. Хорошего вечера, добрых снов. Добрый вечер, Михаил Усе, слухачи Лепшага Радио Зефир. Пиша Марина Харевич. Добрый вечер, Марина, як завсёды, великий дзякуй за Лепшае, вельми приемно. Передаю привитание Игорю Ильяшу. Игорь, як живеш, як настрою. Вчора отзначили юбилей дядули. Зычу тебе доброго, теплого вечера. Чакаю встречи, Марыся. Передаем согревающий приветик любименькому сыночку Александру Ладинскому. Сыночек, все у меня хорошо, не переживай, вот с грибочками занимаемся. Лиска завтра поедет в Мозырь, только все решили, нам очень не хватает тебя. Крепко любим, скучаем, обнимаем. Целуем, сладеньких снов, твоя любимая мама. Еще раз напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Осенний шалом в эфире.

И вновь замечательного, теплого, уютного осеннего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм среды. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю большой привет Ануфриенко Сергею. Забыла, приболела, но сейчас все хорошо, ходит в школу. Она умничка в английском и французском. Тебя всегда вспоминаем, ты всегда в нашей жизни. Мы скучаем по тебе и ждем крепкого здоровья. Твои Юлия, Изабелла и Дани из Италии. Привет Балкунцу Николаю. Приветик еще не отправил, завтра постараюсь сделать и отправить. Крепись. Передаю любящий нежный привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Мой медвежонок, у меня все потихонечку налаживается, все хорошо, знай, рядом с тобой мир становится ярче и спокойнее. Передаю тебе частичку своего сердца. Ты моя опора и моя любовь, скоро увидимся, твой Светик. Хочу передать привет жениху Мирославу. В этом году выдалась восхитительно живописная осень, поэтому стараюсь проводить больше времени на свежем воздухе. На выходных выбрались с семьей на дачу, занимались уборкой территории, а после прогулялись в лес. На работе все спокойно, уже в целом влилась в коллектив. Дедушка держится, впереди первая процедура. Пожелай нам мысленно удачи. Мне очень не хватает тебя, родной. Осень была бы намного прекрасней, будь ты рядом. Люблю крепко-крепко, обнимаю, желаю сил, совсем справиться. Береги себя. Передаю теплый осенний приветик нашему дорогому любимому братишке Кириленко Никите. Как же уже не в моготу ждать эти денечки, скорее бы уже все в мечтах. Сегодня пришел твой приветик. Я недавно с работы пришла, сейчас попью кофе, побегу за вкусняшками уже на чемоданах. До скорой встречи, твоя семейка Кириленко. Привет, сынок Баранский Димочка. 3 месяца была в мостах. Приветик только прочитала. Будь здоров, нам тут непросто. Привет от Михалыча. Передайте, пожалуйста, привет самому лучшему брату на свете Бармотову Алексею. У нас все спокойно. Работаем, учимся и скучаем по тебе. Обнимаем твои роднули Слонима и Гродно. Привет Дмитрию Жаркову, у нас все супер-пупер. Сегодня сдавали зачет по практике, получила 9. Еще вчера была анатомия, тоже получила 9. Нас на анатомии называют лучшей группой, мы крутые. Участвую в первокурснике, танцую, вот такие вот делишки. Надеюсь, все у тебя тоже супер. Любим! Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Люблю тебя, я больше жизни не хватает нежных.

0: Бога, мой любимый, мой самый нежный, сладкий, милый, твое солнышко. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Любимый, благодарю тебя за чудесные дни, проведенные вместе. Ты самый лучший, нежный, обаятельный. Безумно люблю. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Передаю пламенный привет моей второй половинке Алексею Бармотову. Ты мой космос. Люблю тебя. Твоя Якутяночка. Наш любимый Максимус, пишем тебе, чтобы сказать, у нас все хорошо, твой приветик словил, а мой завтра улетит. Мы очень любим тебя, сильно скучаем и просто обожаем. Береги себя, твоя семья. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Октябрьский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Самое родное, теплое радио Зефир. Передайте, пожалуйста, привет нашему сыночку Аристарху. Наш любимый сын, мы ждем и верим в твоего ангела-хранителя. Береги свое здоровье, рисуй, мечтай и верь в лучшее. Мы рядом, всегда с тобой. Обнимаем до хрустяшек, твоя семья. Уважаемый папа Сережа, согласно постановлению наших сердец, мы, Ксения и Александр, объявляем тебе благодарность за то, что ты у нас есть. Привет от нас! И есть еще по скрипту. Целуем, обнимаем, ждем домой. Передаем привет нашему дружочку Пашке Ярошевичу. Мы сегодня в пасек идем, начался сезон. Очень ждем, скучаем, любим, обнимаем. Наташа, Лера и Илья. Ну а мы возвращаемся в нашу группу ВКонтакте, друзья. Там еще несколько приветиков прилетели. Вот приветик к любимому сыночку Мартиновичу Ивану Николаевичу посылает Наталья. Сынулька, я очень сильно тебя люблю, целую и обнимаю. Мама! Передаю привет любимому Хайдару Аталины, мой король, мой кучеряшка. Очень сильно-пресильно люблю и скучаю по тебе. Береги себя, обнимаю крепко и целую нежно. Скоро все будет хорошо. Ты у меня самый лучший, самый сильный и самый умный. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным октябрьским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Каю с кавер-треком «Вот и лето прошло». Далее Мари Краймбрери и ее трек «Давай не ждать». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.

Это программа «Шалом, друзья». Еще один приветик, который прилетел буквально только что. Приветик к любимому мужу Сергею Карпович, пишет Нина. Бусь, а все у нас хорошо. Делаем с детьми уроки. Очень скучаем и крепко целуем. Береги себя. Безумно тебя люблю. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной недождливой осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока. 95.4 FM.

0: Фабрика улетного настроения. Зефир ФМ.
1: Sunset in every place.

кожи. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Ближе.
1: Ты моя скорая, ты моя вечная.

Yeah.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».